0: Bigetal. Radio Bigetal.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».